0: Rabbimning in'omi. Yana bir yangi tong muborak. Aziz yurtdoshim.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Dil torlarini chertuvchi so'z tovlanishlaridan bahra oling.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 8.
1: It is 8 a.m. in Tashkent.
0: Столица 8 часов.
2: Маркес. Радиосы. Радио Маркес.

0: Зачем мне пить теперь?
1: Зачем мне пить теперь, когда тобой пьян?
2: Yozgi mavsum haroratini yanada ko'proq his et.
3: Bizda yanada ko'proq musiqa tingla.
2: Bizni tingla.

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица полдень.
2: Марчес радиосы. Радио Марчес.

0: Yoz mavsumi. Sevimli taronalar jarangi.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Yurtimizda soat 13.
1: It is 1 p.m. in Tashkent.
0: Столица 13 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Маркяз радиоса.

бросала. А что теперь? От любви к тебе снова лечусь. А помнишь наши разговоры? Я сказал когда-то, что полюбил тебя за честность твою, простоту. Так признайся, давно я так не ошибался. Я опять себе выбрал не ту.

0: Yurtimizda soat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов.
2: Маркес. Радиосы. Радио. Маркес.

0: Yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов.
2: Маркес. Маркес. Маркес. Радиосы.

0: ayollarga o'ta hurmat bilan qarovchi erkaklar kam vaziyatlardagina ular borasida yutuqqa erishadi.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
1: Тинглей. Кыска сатырда. Маноны аңлай. Кыска сатырда.
2: Хатта мухаббат хам меёридан ошиб кетса, касофатга айланади.

0: Yurtimizda soat 21.
1: It is 9 p.m. in Tashkent.
0: Столица 21 час.
2: Маркес радиосы. Радио Маркес.

0: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: В столице 22 часа.
2: Маркес радиосы.

0: Yurtimizda soat 23.
1: It is 11 p.m. in Tashkent.
0: Столица 23 часа.
2: Радио Маркес.

0: musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 2.
1: It is 2 a.m. in Tashkent.
0: Столица 2 часа.
2: Радио Маркер.

0: Yurtimizda soat 3.
1: It is 3 a.m. in Tashkent.
0: Столица 3 часа.
2: Маркес радиосы.
0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.